хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. На небе пасмурно. Ветер западный 3 метра в секунду с порывами до 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Ночь без границ.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Юные брянские теннисисты завоевали медали соревнований в Калуге, где состоялся межрегиональный турнир по настольному теннису среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет. В честь брянщины защищали спортсмены Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Так, Тихон Федорцов в упорной борьбе завоевал две бронзовые медали в одиночном и парном разрядах. Михаил Китаев на этом турнире произвел фурор. Он не только смог одержать победы над более старшими соперниками, но и показал красивую атакующую игру, стараясь захватывать инициативу в матчах с любым, кто ему противостоял. Наставники отмечают, данные состязания проявляют мастерство ребят, став отличным опытом. Брянская спортсменка Василиса Булах установила рекорд региона по плаванию. В Калуге стартовала первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. Юная брянская спортсменка Василиса Булах, которая является воспитанницей спортшколы Олимпийского резерва «Дельфин», установила новый рекорд Брянской области по длинной воде на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 59,2 секунды. Масштабный фестиваль пляжного волейбола состоялся на центральном пляже Бердского района Брянска. Состязания объединили 150 участников из Москвы, Тулы, Смоленска и других субъектов нашей страны. Перед соревнованиями были проведены жеребьевки, по результатам которых сформировались команды, каждая по 2 человека. Затем участников разделили на 4 категории в зависимости от опыта. Состязались как новички, так и профессионалы, имеющие разряды. Сильнейших определили в командном зачете и в утешительном раунде, а также в мини-турнире 1 на 1. Победителей и призеров наградили медалями и памятными подарками. Травмобезопасное покрытие уложат на умной спортивной площадке в Брянске. Напомню, в Бердском районе на территории спортшколы «Торпеда» завершается обустройство объекта нового формата. Цифровая инфраструктура позволит понять загруженность площадки, выбрать время для занятий и даже подобрать индивидуальную программу тренировки. Бесплатно пользоваться площадкой сможет любой желающий. Горожане здесь смогут заниматься воркаутом, играть в баскетбол, футбол, волейбол. На площадке в настоящее время осталось уложить травмобезопасное резиновое покрытие. Сейчас заканчивается монтаж тренажеров. Объект создают по федеральному проекту «Бизнес-спринт» госпрограмма развития физической культуры и спорта Брянской области. Строительство планируют завершить уже в августе. В областном центре Подречки завершают ремонт южной трибуны стадиона «Динамо». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, данный объект играет немалую роль в спортивной жизни региона. В процессе у экспертной комиссии возникли некоторые замечания, но они уже устранены, что открыло возможность получения необходимой лицензии. Теперь на домашних матчах футбольной команды «Динамо» Брянск все трибуны стадиона смогут принимать болельщиков. Пока же наша команда стартует в первенстве второй лиги в дивизионе «Золото». Первая игра прошла на выезде в Ясентуках с клубом «Машок КМВ», откуда наши парни привезли очко, и вот теперь выходные, первая домашняя встреча. 26 июля перед своими болельщиками динамовцы примут владикавказскую «Аланию», с которой вместе поднялись в золотую группу. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Ты садишься к камину, зажигая лишь свечи у тебя под рукой. Домик Чарльза Буковски, ты проводишь лишь с ним. Третий чертовый вечер и бутылка Бакарди достала чертовски, ты устала рыдать, ты устала молиться, ты привыкла давно к равновесию сумбуря, и лишь сборник стихов помогает забыться, ведь меня нету рядом, я уже трясусь.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми,

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. На небе пасмурно. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 15. На небе пасмурно. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

человеке таком. Он будет виден, как только закроются веки. Он по ночам фонари зажигает тайком.

поглощает нас. Мне бы поскорей, мне давно плевать, где который час.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. Брянские 6 утра.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет сейчас около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти планируют привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях сейчас составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занято озимыми зерновыми. Первыми с полей убирают ячмень, пшеницу и рожь. По данным, на 20 число июля хозяйство обмолотили более 3,5 тысяч гектаров. Урожай составил около 5,5 тысяч тонн озимой пшеницы и более 14,5 тысяч тонн ячменя. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одним из направлений стратегического развития сельскохозяйственной отрасли является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. 10 автомобилей «Нива» и «УАЗ» переданы правительством Брянской области сотрудникам спецподразделений регионального управления Росгвардии для выполнения служебно-боевых задач в приграничье. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, более века служба стоит на страже общественной безопасности и обороноспособности нашей страны. Войска правопорядка доблестно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами. Воевали в Афганистане и Закавказье, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС. А в новейшей истории уже 10 лет, как подразделение воинские части внутренних войск, ОМОН, Арсенал, СОБР, партизан и другие структуры стали единым боевым управлением Росгвардии по Брянской области. Его сотрудники ответственно несут службу в ходе специальной военной операции от охраны критически важных объектов до ведения непосредственных боевых действий на фронте и в приграничных районах Брянской области. Владимир Путин заявил о необходимости ориентировать экономическую политику России на долгосрочные цели. Ключевым фактором роста экономического блока президент назвал внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса и граждан. По словам российского лидера, в настоящее время ускоряется динамика банковского кредитования, включая ипотечные кредиты, а также кредиты юридическим лицам. Государственные финансы сохраняют устойчивость. По итогам июня бюджет исполнен с профицитом в размере 196 миллиардов рублей. Глава государства указал на необходимость обеспечения дополнительной поддержки бюджетом российских субъектов. Владимир Путин подчеркнул, экономическая система России успешно справляется с внешними вызовами и давлением. Искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Российские аграрии в новом сельскохозяйственном сезоне могут собрать рекордный урожай масличных культур. Расширение посевных площадей, благоприятные условия и высокий спрос со стороны переработчиков позволяют участникам рынка рассчитывать на дальнейший рост производства растительных масел и экспорта. Основной прирост обеспечен подсолнечником и рапсом. Посевные площади под масличными культурами в этом году достигли исторического максимума почти в 23,5 миллиона гектаров. Это примерно на 4% выше прошлогоднего уровня. Урожай основных масличных культур в нынешнем сезоне может достичь 41 миллиона тонн, что станет новым рекордом для отрасли. Производство растительных масел может вырасти до 12 миллионов тонн. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 20. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: и в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы и предложения, касающиеся реализации проектов здравоохранения, цифровой безопасности, молодежной политики, обсудили в рамках встречи с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших мероприятий и направлений – создание равных возможностей для людей с инвалидностью и их семей. Взаимодействие в данном вопросе налажено, но необходима системная долгосрочная поддержка. По словам главы региона, доступная медицина, психологическая поддержка и уход за пожилыми – это те сферы, где некоммерческие организации уже доказали свою эффективность. Здесь есть запрос на системную интеграцию таких организаций в государственные программы. Егор Ковальчук подчеркнул, долгосрочные инвестиции в качество жизни, где некоммерческие организации выступают связующим звеном между властью, бизнесом и жителями, это развитие культуры на селе, экологические проекты и продвижение семейных ценностей. Все эти вопросы находятся на особом контроле у правительства Брянской области и будут детально проработаны. Прокуратура открыла горячую линию после серии ударов вооруженных сил Украины по Брянской области. Напомню, под обстрел попали поселок Картушин, Белая Березка и Сюземка. В результате произошедшего погиб 61-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили ранения. Районные прокуроры контролируют оказание пострадавшим гражданам необходимой помощи. В ведомстве напоминают, жители могут обратиться за правовой поддержкой на горячую линию. Специалисты прокуратуры принимают обращения по телефону +7 962 138 15 15. Добавлю, порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям из 6 приграничных районов области. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение было принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас находится на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины. Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил Владимир Путин на совещаниях по экономическим вопросам. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России, добавил президент. Глава государства обратил особое внимание на то, что искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Отмечается, ВВП России по итогам мая вырос на 0,3%, а за 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Кроме того, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом и составил 196 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин уже проводил совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка, где отмечалось, мощности нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время используются максимально, запасы бензина составляют более 1,5 миллионов тонн. С нового года стартует государственный контроль цены на продукты на всех этапах продвижения от производителя и импортера до прилавка. Органы исполнительной власти, которые обладают необходимыми полномочиями, будут получать информацию о продавцах и поставщиках продовольствия от Федеральной налоговой службы. Кроме того, им станут доступны сведения об объемах реализации товаров, доходах участников рынка и непосредственно о ценах. Кабинет министров утвердил и перечень продовольственных товаров, в отношении которых органы власти получат указанную информацию. В их числе социально значимые мясо, рыба, сливочное подсолнечное масло, кроме того, молоко и яйца, сахар, соль и чай, пшеничная мука и хлеб, крупы и макароны, а также картофель, капуста, лук репчатый, морковь и яблоки. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки.

0: 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 20. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипорозанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет сейчас около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти планируют привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях сейчас составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занято озимыми зерновыми. Первыми с полей убирают ячмень, пшеницу и рожь. По данным на 20 число июля, хозяйство обмолотили более 3500 гектаров. Урожай составил около 5500 тонн озимой пшеницы и более 14500 тонн ячменя. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одним из направлений стратегического развития сельскохозяйственной отрасли является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. 10 автомобилей «Нива» и «УАЗ» переданы правительством Брянской области сотрудникам спецподразделений регионального управления Росгвардии для выполнения служебно-боевых задач в приграничье. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, более века служба стоит на страже общественной безопасности и обороноспособности нашей страны. Войска правопорядка доблестно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами. Воевали в Афганистане и Закавказье, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС. А в новейшей истории уже 10 лет, как подразделение воинские части внутренних войск, ОМОН, Арсенал, СОБР, Партизан и другие структуры стали единым боевым управлением Росгвардии по Брянской области. Его сотрудники ответственно несут службу в ходе специальной военной операции от охраны критически важных объектов до ведения непосредственных боевых действий на фронте и в приграничных районах Брянской области. Владимир Путин заявил о необходимости ориентировать экономическую политику России на долгосрочные цели. Ключевым фактором роста экономического блока президент назвал внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса и граждан. По словам российского лидера, в настоящее время ускоряется динамика банковского кредитования, включая ипотечные кредиты, а также кредиты юридическим лицам. Государственные финансы сохраняют устойчивость. По итогам июня бюджет исполнен с профицитом в размере 196 миллиардов рублей. Глава государства указал на необходимость обеспечения дополнительной поддержки бюджетом российских субъектов. Владимир Путин подчеркнул, экономическая система России успешно справляется с внешними вызовами и давлением. Искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Российские аграрии в новом сельскохозяйственном сезоне могут собрать рекордный урожай масличных культур. Расширение посевных площадей, благоприятные условия и высокий спрос со стороны переработчиков позволяют участникам рынка рассчитывать на дальнейший рост производства растительных масел и экспорта. Основной прирост обеспечен подсолнечником и рапсом. Посевные площади под масличными культурами в этом году достигли исторического максимума почти в 23,5 миллиона гектаров. Это примерно на 4% выше прошлогоднего уровня. Урожай основных масличных культур в нынешнем сезоне может достичь 41 миллиона тонн, что станет новым рекордом для отрасли. Производство растительных масел может вырасти до 12 миллионов тонн. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный

0: День рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАФ», ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 20. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит, гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по-деревенски 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметно снижение стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре и декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересом, предложениями, тогда не теряйте бдительности, они вероятно и возможны. Удачи!
0: За

0: Инфорадио. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя, то есть финальная?

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном. О долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 20. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Мам! А мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Всем привет, мы брянская группа «Hardwalkers». Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы и предложения, касающиеся реализации проектов здравоохранения, цифровой безопасности, молодежной политики, обсудили в рамках встречи с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших мероприятий и направлений – создание равных возможностей для людей с инвалидностью и их семей. Взаимодействие в данном вопросе налажено, но необходима системная долгосрочная поддержка. По словам главы региона, доступная медицина, психологическая поддержка и уход за пожилыми – это те сферы, где некоммерческие организации уже доказали свою эффективность. Здесь есть запрос на системную интеграцию таких организаций в государственные программы. Егор Ковальчук подчеркнул, долгосрочные инвестиции в качество жизни, где некоммерческие организации выступают связующим звеном между властью, бизнесом и жителями, это развитие культуры на селе, экологические проекты и продвижение семейных ценностей. Все эти вопросы находятся на особом контроле у правительства Брянской области и будут детально проработаны. Прокуратура открыла горячую линию после серии ударов вооруженных сил Украины по Брянской области. Напомню, под обстрел попали поселок Картушин, Белая Березка и Сюземка. В результате произошедшего погиб 61-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили ранения. Районные прокуроры контролируют оказание пострадавшим гражданам необходимой помощи. В ведомстве напоминают, жители могут обратиться за правовой поддержкой на горячую линию. Специалисты прокуратуры принимают обращения по телефону +7 962 138 15 15. Добавлю, порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям из 6 приграничных районов области. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение было принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас находится на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины. Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил Владимир Путин на совещаниях по экономическим вопросам. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России, добавил президент. Глава государства обратил особое внимание на то, что искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Отмечается, ВВП России по итогам мая вырос на 0,3%, а за 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Кроме того, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом и составил 196 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин уже проводил совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка, где отмечалось, мощности нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время используются максимально, запасы бензина составляют более 1,5 миллионов тонн. С нового года стартует государственный контроль цены на продукты на всех этапах продвижения от производителя и импортера до прилавка. Органы исполнительной власти, которые обладают необходимыми полномочиями, будут получать информацию о продавцах и поставщиках продовольствия от Федеральной налоговой службы. Кроме того, им станут доступны сведения об объемах реализации товаров, доходах участников рынка и непосредственно о ценах. Кабинет министров утвердил и перечень продовольственных товаров, в отношении которых органы власти получат указанную информацию. В их числе социально значимые мясо, рыба, сливочное подсолнечное масло, кроме того, молоко и яйца, сахар, соль и чай, пшеничная мука и хлеб, крупы и макароны, а также картофель, капуста, лук репчатый, морковь и яблоки. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся!
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда!
6: Гололед?
7: Выкрутимся!
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

преступного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан Фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 20. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.
6: Не застелена постель, утро не будет нас.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Юные брянские теннисисты завоевали медали соревнований в Калуге, где состоялся межрегиональный турнир по настольному теннису среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет. Честь брянщины защищали спортсмены Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Так, Тихон Федорцов в упорной борьбе завоевал две бронзовые медали в одиночном и парном разрядах. Михаил Китаев на этом турнире произвел фурор. Он не только смог одержать победы над более старшими соперниками, но и показал красивую атакующую игру, стараясь захватывать инициативу в матчах с любым, кто ему противостоял. Наставники отмечают, данные состязания проявляют мастерство ребят, став отличным опытом. Брянская спортсменка Василиса Булах установила рекорд региона по плаванию. В Калуге стартовала первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. Юная брянская спортсменка Василиса Булах, которая является воспитанницей спортшколы Олимпийского резерва «Дельфин», установила новый рекорд Брянской области по длинной воде на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 59,2 секунды. Масштабный фестиваль пляжного волейбола состоялся на центральном пляже Бердского района Брянска. Состязания объединили 150 участников из Москвы, Тулы, Смоленска и других субъектов нашей страны. Перед соревнованиями были проведены жеребьевки, по результатам которых сформировались команды, каждая по 2 человека. Затем участников разделили на 4 категории в зависимости от опыта. Состязались как новички, так и профессионалы, имеющие разряды. Сильнейших определили в командном зачете и в утешительном раунде, а также в мини-турнире 1 на 1. Победителей и призеров наградили медалями и памятными подарками. Травмобезопасное покрытие уложат на умной спортивной площадке в Брянске. Напомню, в Бердском районе на территории спортшколы «Торпеда» завершается обустройство объекта нового формата. Цифровая инфраструктура позволит понять загруженность площадки, выбрать время для занятий и даже подобрать индивидуальную программу тренировки. Бесплатно пользоваться площадкой сможет любой желающий. Горожане здесь смогут заниматься воркаутом, играть в баскетбол, футбол, волейбол. На площадке в настоящее время осталось уложить травмобезопасное резиновое покрытие. Сейчас заканчивается монтаж тренажеров. Объект создают по федеральному проекту «Бизнес-спринт» госпрограммы развития физической культуры и спорта Брянской области. Строительство планируют завершить уже в августе. В областном центре Подречки завершают ремонт южной трибуны стадиона «Динамо». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, данный объект играет немалую роль в спортивной жизни региона. В процессе у экспертной комиссии возникли некоторые замечания, но они уже устранены, что открыло возможность получения необходимой лицензии. Теперь на домашних матчах футбольной команды «Динамо» Брянск все трибуны стадиона смогут принимать болельщиков. Пока же наша команда стартует в первенстве второй лиги в дивизионе «Золото». Первая игра прошла на выезде в Ессентуках с клубом «Ашок КМВ», откуда наши парни привезли очко, и вот теперь выходные, первая домашняя встреча. 26 июля перед своими болельщиками динамовцы примут владикавказскую «Аланию», с которой вместе поднялись в золотую группу. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио.
1: «3-2 радио» представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях начальник отделения номер 6 МОРа РТН УМВД России по Брянской области Кондратенко Виталий Валентинович. И сегодня мы поговорим о регистрации грузовых и легковых транспортных средств. Виталий Валентинович, расскажите, пожалуйста, как правильно регистрировать грузовые транспортные средства и где в Брянске это можно сделать?
5: Да, добрый день. В настоящее время в городе Брянске действуют два объекта предоставления государственных услуг по линии госавтоинспекции. Услуги по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений доступны в Советском районе города Брянска по адресу улица Телевизорная, дом 2. При выборе объекта для обращения по вопросам предоставления государственных услуг необходимо учитывать, что для регистрации легковых и мототранспортных средств и прицепов к ним следует обращаться в отделение номер 2 МРР ИТН госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. По вопросам регистрации крупногабаритных транспортных средств, таких как грузовые фургоны, автобусы, полуприцепы, прицепы, максимальная масса которых свыше 750 кг, следует обращаться в отделение номер 6 МАРЭР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу в городе Брянске, переулок Московский, дом 7. Здесь также предоставляются услуги, связанные с допуском транспортных средств к перевозке опасных грузов и внесением изменений в конструкцию, находящуюся в эксплуатации колесных транспортных средств.
4: Расскажите, пожалуйста, где можно регистрировать легковые транспортные средства и делается ли это в отделении номер 6 или в другом месте?
5: По вопросу регистрации мототранспортных средств и легковых транспортных средств и прицепов к ним необходимо обращаться в отделение номер 2 МАРЭР ИТН Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. Заявитель может обратиться лично либо через представителя по средствам электронного сайта www.gosuslugi.ru, либо прибыть лично и получить талон, соответственно, электронной очереди. В отделении номер 6 МАРЭР ИТН УМВД России по Брянской области по адресу город Брянск, переулок Московский, дом 7. Здесь регистрируются только грузовые транспортные средства и прицепы к ним, максимальная масса которых свыше 750 кг.
4: Часто ли владельцы транспортных средств путают адреса и приезжают неправильно?
5: В настоящее время складывается такая небольшая проблематика, да, приезжает, ну, соответственно, заявителей оперативно перенаправляем и в этот же день оказываем госуслуги, соответственно, по отделениям.
4: Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, где можно найти информацию о том, куда конкретно нужно приехать зарегистрировать грузовой или же легковой автомобиль.
5: На официальном сайте Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области имеется сведения о всех отделениях, а также адресах находящихся подразделений.
4: Почему в целом нужно именно регистрировать транспортные средства? Может ли человек, не делая этого, спокойно двигаться на своем автомобиле?
5: В настоящее время регистрация автомобиля в подразделении межрайонных отделов регистрационной экзаменационной работы нужна по нескольким важным причинам. Легальный допуск к дорогам. Пока машина не стоит на учете, она не считается полноценным участником дорожного движения. Без регистрации ездить по законодательству нельзя. После процедуры вы получаете действие о регистрации транспортного средства и государственные номера. Именно эти документы нужно всегда иметь при себе за рулем при движении на своем автомобиле. В том числе подтверждение права собственности. Регистрация фиксирует в нескольких государственных реестрах, что теперь именно вы владелец автомобиля. Основанием служит документ о переходе права собственности. Договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о наследстве. Юридическая чистота. При постановке на учет инспектор проверяет автомобиль по базам МВД. Это нужно, чтобы выявить проблемы. Не числится ли ваш автомобиль в угоне, не наложен ли на него запрет, ограничения на регистрационные действия, к примеру, судебными приставами из-за долгов прежнего владельца. Такая проверка защищает и нового собственника, он не рискует, что его автомобиль вдруг арестуют из-за старых проблем прежнего хозяина. В том числе контроль технического состояния в ходе регистрации. Инспектор осматривает автомобиль, он сверяет ВИН-номер, номер кузова, номер двигателя и другие данные. Сверяет с теми, что записаны в документах, в ПТС, свидетельстве о регистрации транспортного средства. Это нужно, чтобы убедиться, что ваш автомобиль на ходу, ее конструкция соответствует заявленным характеристикам и не нарушает требований безопасности. Для автомобилей старше 4 лет перед регистрацией требуется действующая диагностическая карта, результат технического осмотра. Также учет для других ведомств. Регистрация позволяет вести учет транспортных средств в масштабах государства. На основе этих данных исчисляется транспортный налог, а также другие структуры, например, страховые компании, могут обращаться в Госавтоинспекцию за информацией. Важное практическое правило: после возникновения права собственности, например, подписания договора купли-продажи, у владельца есть 10 календарных дней, чтобы подать заявление на регистрацию. В этот срок нужно уложиться, чтобы не получить, соответственно, штраф за сам факт просрочки. Подать заявление, как раньше уже объясняли, можно через портал государственных услуг. В настоящее время это удобно и просто. Буквально занимает минимальное время. Заявочку на определенное сам заявитель выбирает для себя удобный день и время посещения. И прибывает к этому времени. И с момента осмотра до выдачи готовых документов в окне по административным процедурам выходит не более одного часа.
4: Расскажите, пожалуйста, какие документы нужно иметь при себе, чтобы поставить на учет грузовой транспорт, либо же легковой транспорт?
5: В настоящее время необходимо иметь при себе заявление, это либо распечатанное через портал государственных услуг, если заявитель записался через госуслуги, либо получить его в регистрационном подразделении, соответственно, заполнил его. Также необходимо иметь при себе договор сделки, это уже раньше объяснял, говорил, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, либо договор дарения. Действующую диагностическую карту, если вашему автомобилю свыше 4 лет. Соответственно, иметь оплаченную государственную пошлину за замену государственных регистрационных знаков, если необходимо, а также за само свидетельство о регистрации транспортного средства и внесение изменений в паспорт транспортного средства. А также необходимо еще, самый главный документ, это, конечно, паспорт гражданина, который к нам сам обращается с документом.
4: Может ли новый собственник оставить предыдущие автомобильные номера или обязательно их менять?
5: Если регистрация транспортного средства не прекращена, соответственно, автомобиль зарегистрирован, к примеру, на территории Брянской области, да, за заявителем, который также прописан в Брянской области, и у него приобретает автомобиль новый собственник, который также прописан в Брянской области, тогда он может эти оставить номера себе.
4: А если собственник, который сейчас купил уже автомобиль, прописан в другом регионе, а номера на автомобиле наши, Брянской области, как он должен поступить в данном случае?
5: В этом случае мы проводим регистрационные действия, соответственно, присваиваем заявителю автомобильный номер его региона прописки, например, Ростовской области. Присваиваем его на регистрационный документ свидетельство о регистрации транспортного средства. Далее заявитель обращается уже в сертифицированные компании, которые занимаются изготовлением государственных регистрационных знаков. И, соответственно, ему изготавливают знак, и он вешает их на автомобиль, и дальше убывает.
4: Может ли собственник автомобиля ездить по территории Брянской области с номерами другого региона, если он прописан в Брянской области?
5: Конечно, может передвигаться на автомобиле, иметь при себе необходимо полис ОСАГО. Соответственно, данный водитель должен быть как минимум вписан полис ОСАГО, если автомобиль на другом собственнике. Вот. Либо если ранее до этого момента автомобиль был зарегистрирован на него, ну, соответственно, еще с другим регионом.
4: Собственник может ездить с любыми номерами по всей территории Российской Федерации.
5: Присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства с учетом кода региона, места регистрации владельца стало обязательным с 1 января 2020 года. Это изменение было закреплено в новых правилах государственной регистрации транспортных средств, которые вступили в силу с этой даты. Нормативное регулирование осуществлялось на основе федерального закона от 3 августа 2018 года номер 283 о государственной регистрации транспортных средств Российской Федерации и постановление правительства Российской Федерации 21 декабря 2019 года номер 1764. Согласно пункту 39 постановления правительства Российской Федерации номер 1764, присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца транспортного средства.
4: Напоминаю, что с вами была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас был начальник отделения номер 6 МРР ИТН ОМВД России по Брянской области Кондратенко Виталий Валентинович. Спасибо, Виталий Валентинович.
5: Пожалуйста. До свидания.
0: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
1: Реклама.
6: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УКРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc.ru. Встречаемся в Айра.
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске плюс 20. На небе облачно с прояснениями. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 13. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в тихом свете практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: по радио. В регионе 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре выполняется капитальный ремонт участка улицы Калинина протяженностью порядка 3,5 километров. Здесь, между улицами Пионерская и Комарова, уже снято прежнее покрытие. Взамен него уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Дорожники продолжают приводить в порядок тротуары и устанавливать новые павильоны на остановках общественного транспорта. Кроме того, на этой части улицы планируется установить еще и новую систему освещения, светофоры и дорожную разметку, при нанесении которой будут использованы материалы со светоотражающими элементами. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и планируется завершить уже в августе. Автоматизированные системы удаленного управления заработали на вокзалах в Дядькове, Выгинчах и Белых берегах. Благодаря им диспетчер в режиме реального времени может дистанционно управлять работой вокзального комплекса, корректировать табло расписания, транслировать звуковые объявления и следить за освещением, а также температурным режимом. Помимо этого, консультировать пассажиров с помощью аудиосвязи. Внедренная система позволяет снизить затраты на эксплуатацию здания в круглосуточном режиме, следить за состоянием объекта и оперативно реагировать на любые происходящие изменения. До конца года к системе подключается еще и вокзал в Комаричах. Таким образом, количество вокзалов, оборудованных подобной системой, в Брянской области достигнет 11. Украине достаточно принять ответственные решения для остановки боевых действий. В Кремле отметили, Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с украинской стороной без предварительных условий. Ключевая задача состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов Москвы. Президент подчеркнул, Россия не приемлет язык ультиматумов, который пытается применить Запад. Владимир Путин указал, Российская Федерация открыта для тех, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Именно такой подход, способность слышать друг друга и находить общие развязки, является гармоничным путем развития в условиях серьезных глобальных вызовов. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. Таким образом, увеличение списка орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации необходимых препаратов. В России действует многоуровневая система финансирования лечения орфанных заболеваний, распределенная между федеральным центром и регионами. Основная нагрузка по обеспечению детей ложится на президентский фонд «Круг добра», который с 2021 года закупает дорогостоящие препараты для всех детей с тяжелыми редкими заболеваниями. С нынешнего года заработал резервный механизм. Если регион не может самостоятельно закупить препарат для взрослого пациента из-за высокой стоимости или резкого роста числа больных, он может получить на это целевую федеральную субсидию. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Сейчас в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110, телефон 420212.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

рамках систем, процедур и законов. Мы голуби в клетках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором. Ведь кроме наших

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе малооблачно. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
3: Реклама. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 15 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметно снижение стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре и декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению с спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересом предложениями, тогда не теряйте бдительности, они вероятны и возможны. Удачи!
0: За баранкой!

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

раны, забыть о голой некрасивой правде, взамен на голую красивую любовь, из-за которой

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4-59-60.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе малооблачно. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

все не так, но по-прежнему все хорошо. Есть масса знакомых, есть бизнес с приставкой.

0: радио.
1: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит снег.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: радио твоего города. Три-два радио. В Брянске 14 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы и предложения, касающиеся реализации проектов здравоохранения, цифровой безопасности, молодежной политики, обсудили в рамках встречи с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших мероприятий и направлений – создание равных возможностей для людей с инвалидностью и их семей. Взаимодействие в данном вопросе налажено, но необходима системная долгосрочная поддержка. По словам главы региона, доступная медицина, психологическая поддержка и уход за пожилыми – это те сферы, где некоммерческие организации уже доказали свою эффективность. Здесь есть запрос на системную интеграцию таких организаций в государственные программы. Егор Ковальчук подчеркнул, долгосрочные инвестиции в качество жизни, где некоммерческие организации выступают связующим звеном между властью, бизнесом и жителями, это развитие культуры на селе, экологические проекты и продвижение семейных ценностей. Все эти вопросы находятся на особом контроле у правительства Брянской области и будут детально проработаны. 10 автомобилей «Нива» и «УАЗ» переданы правительством Брянской области сотрудникам спецподразделений регионального управления Росгвардии для выполнения служебно-боевых задач в приграничье. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, более века служба стоит на страже общественной безопасности и обороноспособности нашей страны. Войска правопорядка доблестно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами. Воевали в Афганистане и Закавказье, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС. А в новейшей истории уже 10 лет, как подразделение части внутренних войск, ОМОН, Арсенал, СОБР, Партизан и другие структуры стали единым боевым управлением Росгвардии по Брянской области. Его сотрудники ответственно несут службу в ходе специальной военной операции от охраны критически важных объектов до ведения непосредственных боевых действий на фронте и в приграничных районах Брянской области. В Министерстве иностранных дел заявили, Вашингтон напрямую участвует в наведении удара вооруженных сил Украины на цели, в том числе и гражданские, на территории Российской Федерации. Кроме того, Соединенные Штаты помогают Киеву поставками вооружения за счет Европейского Союза. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Запад грубо и беспринципно использует Украину для истощения России и наращивает военное производство, направленное на поддержку киевского режима. Российские дипломаты акцентируют внимание, в обозримом будущем последуют ответные действия России на участие Соединенных Штатов в наведении ракет. В свою очередь, Владимир Путин ранее указал, Российская Федерация готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. В России изменили правила выплат возмещения за жилье при расселении. Согласно новшествам в жилищном кодексе, размер возмещения собственнику за изымаемое жилье должен определяться не ранее, чем за 60 дней до направления ему проекта договора об изъятии. Принятый смежный закон, согласно которому регионы смогут проводить комплексное развитие территории на земельных участках федеральной собственности, если им выдано разрешение правительственной комиссии. Застройка становится более понятной, так как закон упорядочивает процессы выдачи решений и подключения к сетям. Жители могут заранее узнать, что и когда построят рядом с их домом. Кроме того, обеспечивается защита прав собственников, устанавливаются сроки подключения к инженерным сетям. Таким образом, новые дома будут быстрее получать свет, тепло, воду и канализацию. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 60 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянское похолодание до плюс 15 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 13 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе малооблачно. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 15 часов.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе малооблачно. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет сейчас около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти планируют привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях сейчас составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занято озимыми зерновыми. Первыми с полей убирают ячмень, пшеницу и рожь. По данным, на 20 число июля хозяйство обмолотили более 3,5 тысяч гектаров. Урожай составил около 5500 тонн озимой пшеницы и более 14500 тонн ячменя. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одним из направлений стратегического развития сельскохозяйственной отрасли является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре выполняется капитальный ремонт участка улицы Калинина протяженностью порядка 3,5 километров. Здесь, между улицами Пионерская и Комарова, уже снято прежнее покрытие. Взамен него уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Дорожники продолжают приводить в порядок тротуары и устанавливать новые павильоны на остановках общественного транспорта. Кроме того, на этой части улицы планируется установить еще и новую систему освещения, светофор и дорожную разметку, при нанесении которой будут использованы материалы со светоотражающими элементами. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и планируется завершить уже в августе. Украине достаточно принять ответственные решения для остановки боевых действий. В Кремле отметили, Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с украинской стороной без предварительных условий. Ключевая задача состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов Москвы. Президент подчеркнул, Россия не приемлет язык ультиматумов, который пытается применить Запад. Владимир Путин указал, Российская Федерация открыта для тех, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Именно такой подход, способность слышать друг друга и находить общие развязки является гармоничным путем развития в условиях серьезных глобальных вызовов. Российские аграрии в новом сельскохозяйственном сезоне могут собрать рекордный урожай масличных культур. Расширение посевных площадей, благоприятные условия, высокий спрос со стороны переработчиков позволяют участникам рынка рассчитывать на дальнейший рост производства растительных масел и экспорта. Основной прирост обеспечен подсолнечником и рапсом. Посевные площади под масличными культурами в этом году достигли исторического максимума почти в 23,5 миллиона гектаров. Это примерно на 4% выше прошлогоднего уровня. Урожай основных масличных культур в нынешнем сезоне может достичь 41 миллиона тонн, что станет новым рекордом для отрасли. Производство растительных масел может вырасти до 12 миллионов тонн. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-700. 74-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе малооблачно. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметно снижения стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре-декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние они оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересом, предложениями, тогда не теряйте бдительности, они вероятны и возможны. Удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции – Разанов ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 19. На небе малооблачно. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 10. Атмосферное давление нормальное – 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3.2 Радио 404 333, код города 48 32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет сейчас около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти планируют привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях сейчас составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занято озимыми зерновыми. Первыми с полей убирают ячмень, пшеницу и рожь. По данным, на 20 число июля хозяйство обмолотили более 3,5 тысяч гектаров. Урожай составил около 5,5 тысяч тонн озимой пшеницы и более 14,5 тысяч тонн ячменя. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одним из направлений стратегического развития сельскохозяйственной отрасли является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Вопросы и предложения, касающиеся реализации проектов здравоохранения, цифровой безопасности, молодежной политики, обсудили в рамках встречи с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших мероприятий и направлений – создание равных возможностей для людей с инвалидностью и их семей. Взаимодействие в данном вопросе налажено, но необходима системная долгосрочная поддержка. По словам главы региона, доступная медицина, психологическая поддержка и уход за пожилыми – это те сферы, где некоммерческие организации уже доказали свою эффективность. Здесь есть запрос на системную интеграцию таких организаций в государственные программы. Егор Ковальчук подчеркнул, долгосрочные инвестиции в качество жизни, где некоммерческие организации выступают связующим звеном между властью, бизнесом и жителями, это развитие культуры на селе, экологические проекты и продвижение семейных ценностей. Все эти вопросы находятся на особом контроле у правительства Брянской области и будут детально проработаны. Прокуратура открыла горячую линию после серии ударов вооруженных сил Украины по Брянской области. Напомню, под обстрел попали поселок Картушин, Белая Березка и Сюземка. В результате произошедшего погиб 61-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили ранения. Районные прокуроры контролируют оказание пострадавшим гражданам необходимой помощи. В ведомстве напоминают, жители могут обратиться за правовой поддержкой на горячую линию. Специалисты прокуратуры принимают обращения по телефону +7 962 138 15 15. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям из 6 приграничных районов области. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение было принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас находится на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины. В Брянской области продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре выполняется капитальный ремонт участка улицы Калинина протяженностью порядка 3,5 километров. Здесь, между улицами Пионерская и Комарова, уже снято прежнее покрытие. Взамен него уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Дорожники продолжают приводить в порядок тротуары и устанавливать новые павильоны на остановках общественного транспорта. Кроме того, на этой части улицы планируется установить еще и новую систему освещения, светофор и дорожную разметку, при нанесении которой будут использованы материалы со светоотражающими элементами. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и планируется завершить уже в августе. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске +23. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В Брянске теперь есть Тихий Свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут – можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

мастер, и стол его, поросший мхом, скрипел от счастья. Ложились буквы на листок, как живые. Но тут раздался в двери стук: «Кто такие?»

0: В эфире Трипла Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. На небе малооблачно. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
1: Встречаемся в Айра. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4-59-60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13, на небе малооблачно. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь. Быстро, проникновенно,

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет сейчас около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти планируют привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях сейчас составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занято озимыми зерновыми. Первыми с полей убирают ячмень, пшеницу и рожь. По данным, на 20 число июля хозяйство обмолотили более 3500 гектаров. Урожай составил около 5500 тонн озимой пшеницы и более 14500 тонн ячменя. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одним из направлений стратегического развития сельскохозяйственной отрасли является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре выполняется капитальный ремонт участка улицы Калинина протяженностью порядка 3,5 километров. Здесь, между улицами Пионерская и Комарова, уже снято прежнее покрытие. Взамен него уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Дорожники продолжают приводить в порядок тротуары и устанавливать новые павильоны на остановках общественного транспорта. Кроме того, на этой части улицы планируется установить еще и новую систему освещения, светофор и дорожную разметку, при нанесении которой будут использованы материалы со светоотражающими элементами. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и планируется завершить уже в августе. Украине достаточно принять ответственные решения для остановки боевых действий. В Кремле отметили, Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с украинской стороной без предварительных условий. Ключевая задача состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов Москвы. Президент подчеркнул, Россия не приемлет язык ультиматумов, который пытается применить Запад. Владимир Путин указал, Российская Федерация открыта для тех, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Именно такой подход, способность слышать друг друга и находить общие развязки является гармоничным путем развития в условиях серьезных глобальных вызовов. Российские аграрии в новом сельскохозяйственном сезоне могут собрать рекордный урожай масличных культур. Расширение посевных площадей, благоприятные условия, высокий спрос со стороны переработчиков позволяют участникам рынка рассчитывать на дальнейший рост производства растительных масел и экспорта. Основной прирост обеспечен подсолнечником и рапсом. Посевные площади под масличными культурами в этом году достигли исторического максимума почти в 23,5 миллиона гектаров. Это примерно на 4% выше прошлогоднего уровня. Урожай основных масличных культур в нынешнем сезоне может достичь 41 миллиона тонн, что станет новым рекордом для отрасли. Производство растительных масел может вырасти до 12 миллионов тонн. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: И там, где мы

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. На небе малооблачно. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметно снижение стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре и декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересными предложениями, тогда не теряйте бдительности, они вероятны и возможны. Удачи!
0: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13, на небе малооблачно. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: оставшихся на дне.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
4: Встречаемся в Аэро!
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделия. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 1000 зерноуборочных комбайнов задействованы при проведении уборочных работ на брянских полях. Согласно отраслевым данным, нагрузка на один комбайн составляет сейчас около 190 гектаров. Чтобы ускорить темпы, региональные власти планируют привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. Общая площадь уборки в сельхозпредприятиях сейчас составляет 170 тысяч гектаров, из которых около 111 тысяч занято озимыми зерновыми. Первыми с полей убирают ячмень, пшеницу и рожь. По данным, на 20 число июля хозяйство обмолотили более 3500 гектаров. Урожай составил около 5500 тонн озимой пшеницы и более 14500 тонн ячменя. Показатели урожайности превышают прошлогодние результаты, что вселяет оптимизм. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одним из направлений стратегического развития сельскохозяйственной отрасли является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Вопросы и предложения, касающиеся реализации проектов здравоохранения, цифровой безопасности, молодежной политики, обсудили в рамках встречи с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе важнейших мероприятий и направлений – создание равных возможностей для людей с инвалидностью и их семей. Взаимодействие в данном вопросе налажено, но необходима системная долгосрочная поддержка. По словам главы региона, доступная медицина, психологическая поддержка и уход за пожилыми – это те сферы, где некоммерческие организации уже доказали свою эффективность. Здесь есть запрос на системную интеграцию таких организаций в государственные программы. Егор Ковальчук подчеркнул, долгосрочные инвестиции в качество жизни, где некоммерческие организации выступают связующим звеном между властью, бизнесом и жителями, это развитие культуры на селе, экологические проекты и продвижение семейных ценностей. Все эти вопросы находятся на особом контроле у правительства Брянской области и будут детально проработаны. Прокуратура открыла горячую линию после серии ударов вооруженных сил Украины по Брянской области. Напомню, под обстрел попали поселок Картушин, Белая Березка и Сюземка. В результате произошедшего погиб 61-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили ранения. Районные прокуроры контролируют оказание пострадавшим гражданам необходимой помощи. В ведомстве напоминают, жители могут обратиться за правовой поддержкой на горячую линию. Специалисты прокуратуры принимают обращения по телефону +7 962 138 15 15. Порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям из 6 приграничных районов области. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение было принято Министерством сельского хозяйства. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас находится на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса, которые пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины. В Брянской области продолжается комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре выполняется капитальный ремонт участка улицы Калинина протяженностью порядка 3,5 километров. Здесь, между улицами Пионерская и Комарова, уже снято прежнее покрытие. Взамен него уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Дорожники продолжают приводить в порядок тротуары и устанавливать новые павильоны на остановках общественного транспорта. Кроме того, на этой части улицы планируется установить еще и новую систему освещения, светофор и дорожную разметку, при нанесении которой будут использованы материалы со светоотражающими элементами. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и планируется завершить уже в августе. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске +23. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Федеральный центр охраны здоровья животных в Брянске проведет обучение по определению остаточного количества антибиотиков в продукции животноводства. В ходе курса в период с 10 по 12 августа участники научатся проводить пробоподготовку пищевой продукции, выполнять экстракцию и очистку активных веществ, а также осуществлять полный цикл анализа для определения остатков антибиотиков. Также будет рассмотрен спектр методов контроля качества при определении остаточных количеств антибиотиков. По окончании обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. На небе малооблачно. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Покупка автомобиля – одна из тех расходных статей бюджета, где каждый с удовольствием примет экономию. Еще и спасибо скажет. Сегодня о том, а стоит ли ждать скидки на автомобили в нынешнем году. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Если коротко, то во второй половине 2026-го ожидать существенных распродаж или, скажем так, повсеместного снижения цен на автомобильном рынке не приходится. Дистрибьюторам и дилерам нет острой необходимости в агрессивном стимулировании продаж. Скидочные предложения сохраняются, однако носить они будут избирательный характер, касаясь в основном моделей с избыточными сладкими запасами и менее популярных комплектаций. В то же время по востребованным моделям и автомобилям с ограниченной доступностью дисконт может даже уменьшиться. Для автомобилей, импортируемых по параллельным и альтернативным схемам, заметного снижения стоимости вообще ожидать не стоит, поскольку новые поставки оперативно корректируются в зависимости от колебаний курса валют. Локализованные бренды покажут большую устойчивость, активно применяя программу субсидированного кредитования, трейд-ин и собственные маркетинговые инициативы. Знаете, что за первые 6 месяцев нынешнего года в Россию было импортировано немногим более 186 тысяч новых легковых автомобилей. С учетом продукции отечественных заводов это примерно 430 тысяч единиц. Общий объем предложения на рынке составил 616 тысяч автомобилей. За этот же период было зарегистрировано почти 609 тысяч новых машин. Учитывая нюансы спецрегистрации, небольшой объем экспорта, рынок характеризуется балансом без видимого спроса товарных запасов. Отсутствие избыточной численности автомобилей у дилеров вовсе не означает полного исчезновения скидок. Даже на стабильном рынке дилеры могут предлагать определенные локальные акции на определенные модели, имеющие излишек предложения, или, например, подлежащие выводу перед обновлением новой модельной линейки. Такие предложения, конечно, могут быть ограниченными по времени и объему, но все равно остаются возможными. Кроме того, сезонные факторы имеют значительное влияние. Традиционно к концу года, особенно в ноябре и декабре, дилеры активизируют меры по стимулированию сбыта для выполнения годовых планов. Следовательно, даже при общем равновесии рынка временное появление скидок вполне вероятно. Наконец, если фактический спрос во второй половине года окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать ценовую политику, чтобы избежать накопления непроданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее же время большинство автомобилей, предлагаемых на российском рынке, уже доступны со скидками. Однако их размер, разумеется, может варьироваться. Наиболее привлекательные условия, как правило, распространяются на машины прошлых лет выпуска и на модели брендов, прекративших свою деятельность в нашей стране. Например, все еще можно найти новые автомобили, выпущенные 2 и даже 3 года назад, с дисконтом почти до трети стоимости. В то же время некоторые марки, недавно появившиеся на рынке, уже предлагают скидки, превышающие 10% от первоначальной стоимости. Суть ценообразования, как и прежде, сводится к соотношению спроса и предложений, наличию избыточных запасов или, наоборот, дефициту конкретных моделей. Но всем же понятно, что дилеры вряд ли будут предоставлять значительные скидки на автомобили нынешнего года с гибридными или электрическими силовыми установками, если только не стоит задача срочно распродать эти модели. Важно помнить, что автомобиль, находящийся на складе, не только устаревает и теряет в цене, но еще и требует расходов на обслуживание кредита, если он был приобретен с привлечением заемных средств. Непроданные остатки являются лишь одной из возможных причин распродажи, хотя и наиболее вероятной. Также существенное влияние оказывают и годовые планы продаж. В стремлении их выполнить, производители и дилеры отдельных брендов могут идти на определенные уступки. Однако рассчитывать на крупную скидку и дополнительные бонусы под конец года, как на основную стратегию покупки, ну такая себе история. Сезонные факторы уже не так выражены. Покупатели привыкли к тому, что автомобиль, произведенный в прошлом или даже в позапрошлом году, по сути является новым. И еще раз повторю, что стремление получить скидку – это вполне себе нормальное явление практически у любого человека, независимо от его достатка. Так что если вы являетесь охотником за интересом, предложениями, тогда не теряйте бдительности, они вероятны и возможны. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13, на небе малооблачно. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром до плюс 18. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: светлом разуме его.
1: Три двора.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду, с порывами до 12. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.